Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио представляет 24.

0: интерес. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Свердловской области автомобильное сообщение временно ограничили с 19 населенными пунктами из-за весеннего половодья. Всего было затоплено 7 мостов, еще один разобран на период паводка. Как передает агентство «Интерфакс», в отрезанных от большой земли селах и деревнях заранее сформировали запасы продуктов и медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Для жителей подтопленных территорий также организовали круглосуточные дежурства спасателей, лодочные и паромные переправы. Они помогают добираться до райцентров и обратно. Президент Владимир Путин подписал закон о создании 6-й горной зоны в России. Казино появится в Республике Алтай в Маменском районе на территории всесоюзного курорта Манжирок. Власти региона рассчитывают, что зона создаст порядка 1000 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей ежегодно. Средства планируют направить на социальные сферы образования, здравоохранения и поддержку семей. Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Такую меру ввели до конца будущего года. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают в прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия. Американская компания Tesla запустила серийное производство своего электрического грузовика спустя 9 лет после премьеры седельного тягача Semi. Все это время грузовики на электроходу проходили тестовую эксплуатацию в крупных компаниях. Главная особенность экологичной фуры в том, что водительское кресло находится по центру кабины. По бокам от руля находятся экраны, на которые выводятся изображения с наружных камер. По заверениям разработчиков, грузовик Semi способен проехать до 800 км с полной загрузкой, которая превышает 37 тонн. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых 3 вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Отсюда повышенная устойчивость окраски к вибрациям и перепадам температур.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Спонсор программы ИП Базарного — Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио. Дорожное радио.

0: Андрея Шереметьева.
1: Россия.
0: Разработка программы развития автомобильного туризма включит всю территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил директор предприятия «Туризм Донбасс» Кирилл Старых на площадке первой Донецкой недели моды «Донмод». По его словам, автомобильный туризм будет затрагивать весь регион. Сейчас идет разработка программы. Старых отметил, что документ должен учитывать не только знаковые достопримечательности, которые можно предложить автотуристам, но и придорожную инфраструктуру.
1: Самара.
0: В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках него открыли новый фельдшерско-акушерский пункт для жителей Гранова. ФАПИ фельдшер оказывает первичную медико-санитарную помощь, используя современное оборудование. Аппарат ЭКГ для регистрации электрокардиографии с последующей расшифровкой данных, дефибриллятор, аппарат для измерения артериального давления, спирометр и другие. Напомним, что ранее местные жители получали всю необходимую помощь в Новокуйбышевской больнице.
1: Спорт.
0: Тарясинская гандбольная «Лада» уступила в полуфинальной серии ЦСКА. Теперь команда вступит в спор за третье место на чемпионате России. Соперник тольяттинок определится 5 мая. Бронзовая серия стартует 12 мая.
1: Дороги.
0: В Самарской области продолжится реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него в 2026 году отремонтируют 45 километров маршрутов к церквям, монастырям и часовням, чтобы паломники и туристы могли безопасно и удобно добираться до святынь круглый год. В том числе обновят подъезды к храму Ксении Петербургской, церкви Сретения Господня в Борском районе. В Самаре приведут в порядок улицу Степана Разина рядом с собором Вознесения Господня и часовней Покрова. В Тольятти будет отремонтирован проспект Степана Разина.
1: Валюта.
0: Официальный курс доллара США на 4 мая 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Парк культуры Дорожного радио вас ждет.
2: Концерт группы «Руки вверх».
1: Дозвонитесь первым, как только услышите... «12.15». И выиграйте два билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
1: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте.
4: 12+.
1: Реклама.
5: МЧС России напоминает. Горы являются местом повышенной опасности. Для обеспечения безопасности туристов и оказания своевременной помощи МЧС России рекомендует регистрировать туристические маршруты. Это можно сделать в поисково-спасательных отрядах или на сайте МЧС России. Перед походом необходимо узнать о потенциальных опасностях на маршрутах, ознакомиться с прогнозом погоды, изучить правила безопасности в горах, проверить снаряжение и средства связи. Будьте предельно внимательными на туристических маршрутах. Если вам потребовалась помощь спасателей, звоните 112.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
0: Информационная поддержка «Дорожное радио».
1: 12+.
7: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
8: Спонсор программы ИП «Базарного» Светлана Николаевна. «Славянский базар». Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: знай.
1: Я хочу, чтобы песни звучали.
2: И все это «Дорожное радио». Погода на «Дорожном радио».
3: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер подует северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 14 градусов, местами до плюс 19. В Самаре сегодня будет ясно, днем плюс 16, без осадков. Будьте внимательны, воздержитесь от совершения резких маневров. Дорожное радио. Вместе к пути.
2: Дорожное радио.

0: новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
0: Мир.
1: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут аргументы и факты, решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
0: Россия.
1: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
0: Футбол.
1: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрон» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
0: Транспорт.
1: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Денет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните. 207-99-88. Код города 846. Денет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
4: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории «Б», «С», «Д», «Е», машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
5: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирскан-панель» за 2025 год.
6: «В ленте».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
1: Подробности акции у консультантов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Погода на дорожном радио.
5: Погода в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе, по прогнозу синоптиков, будет малооблачно. Ветер подует северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 14 градусов, местами до плюс 19. В Самаре сегодня ясно без осадков, днем будет плюс 16. Будьте предельно внимательны и осторожны. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: В студии Александра Шереметьева. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Едем из города.
4: На территории Самарской области образовалось подтопление ряда участков автомобильных дорог. В настоящее время проезд на Новокуйбышевский пляж в Гранном перекрыт. Это связано с разливом. Будьте предельно внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112.
2: Информация ГАИ.
4: В Самаре с приходом весны стартовал сезон самокатов. В связи с этим госавтоинспекция напомнила самарцам о правилах использования средств индивидуальной мобильности. При использовании электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств передвижения нужно выбирать для катания ровную поверхность, соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов во избежание столкновений и несчастных случаев, сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно. Не пользуйтесь во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами. Помните, чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу.
2: Воздушные трассы.
4: В международном аэропорту Курумыч открыты стойки для самостоятельной регистрации с багажом. Новая услуга рассчитана на тех путешественников, которые самостоятельно прошли онлайн-регистрацию и имеют на руках посадочный талон в бумажном или электронном виде. Рядом со стойками регистрации можно самостоятельно распечатать посадочный талон.
2: Общественный транспорт.
4: В Самаре произошли изменения на транспорте. В настоящее время по скорректированным схемам курсируют трамваи номер 5, 20, 20К, 22 и 24. Это связано с началом второго этапа капитального ремонта трамвайных путей по улице Новосадовой. Обращаем внимание пассажиров на то, что для минимизации неудобств запущен компенсационный автобус. Он курсирует по улице Новосадовой от Аменева до Постникова оврага. Будьте внимательны, планируйте поездки на общественном транспорте заранее, учитывая эти изменения.
2: В дорогу.
4: Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями без осадков и плюс 11 градусов. Ветер подует юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Советуем водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Отдых на природе – это радость для всей семьи, включая ваших питомцев. Но даже там есть риски. Укусы насекомых и змей, ядовитые растения, пищевые отравления. Ветеринарный центр «Никольский». Экстренная помощь, когда она действительно нужна. Работаем ежедневно до полуночи. Телефон 211-03-03. Улица Парижской коммуны, 30А.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык свиной, лопатка. Всего 249 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
4: Новая Самара.
3: Телефон 340 0505. Застройщик ООО «СЗ Финстрой». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени и кряники, и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро. С вами в пути Александра Шереметьева.
0: Россия.
1: Разработка программы развития автомобильного туризма включит всю территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил директор предприятия «Туризм Донбасс» Кирилл Старых на площадке первой Донецкой недели моды «Донмод». По его словам, автомобильный туризм будет затрагивать весь регион. Сейчас идет разработка программы. Старых отметил, что документ должен учитывать не только знаковые достопримечательности, которые можно

0: работ может быть скорректирован.
1: Спорт.
0: Тольяттинская гандбольная «Лада» уступила в полуфинальной серии ЦСКА. Теперь команда вступит в спор за третье место на чемпионате России. Соперник тольяттинок определится 5 мая. Бронзовая серия стартует 12 мая.
1: Транспорт.
0: В Самарской области произошли изменения в пригородном сообщении. С 1 мая на участке Жигулевское море-Сызрань-1 ежедневно в тестовом режиме назначены утренние и дневные пригородные поезда. Кроме того, с этого же дня на участке Жигулевское море-Жигулевск-Отвага отменяются электрички. Изменения затронули утренние составы сообщением Жигулевское море-Жигулевск и Жигулевск-Жигулевское море, дневные Жигулевское море-Жигулевск и Жигулевское море-Отвага, а также вечерние электрички Жигулевское море и Отвага Жигулевское море.
1: Валюта.
0: Официальный курс доллара США на 4 мая 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Что такое Супра? Супра — это щедрая грузинская зарплата.

0: 4 отца.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной оферт.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Погода на дорожном радио.
3: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер подует северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 19 градусов. В Самаре сегодня будет ясно без осадков, около плюс 16. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
3: Мир.
4: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут «Аргументы и факты», решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
3: Россия.
4: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
3: Футбол.
4: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрона» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
3: Транспорт.
4: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Культуры дорожного радио вас ждет. Концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей X-Lantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
6: Лапы ресницами и взлетай.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
18: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Дорожное радио.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Реклама.
1: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Модульный дом. Три комнаты плюс терраса. 420 тысяч. Баня. Предбанники парная. 250 тысяч. Быстро. Под ключ с гарантией. Телефон 8-917-117-80-80. 8-917-117-80-80. Подробности navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
2: Где праздник каждый день?
3: В Супре!
2: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
3: В Супре!
2: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
3: В Супре!
2: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Пельмени таежные всего 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.

0: Кинжа. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
2: Спонсор программы ИП-базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в Славянский базар.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
5: Мир.
4: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
5: Россия.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
5: Транспорт.
4: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
4: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории «Б», «С», «Д», «Е», машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио.

0: «Маяка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как научиться парковаться по методу британских ученых и почему в Швейцарии не любят уток. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Парк культуры Дорожного радио вас ждет.
2: Концерт группы «Руки вверх».
0: Дозвонитесь первым, как только услышите... Ежедневно 12.15. И выиграйте два билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
4: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
5: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331 3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кушаревдефиспроект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной оферт.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем мы все о серьезном? Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
1: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка «Дорожное радио».
3: 12+.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект декларации на сайте наш.рф.
8: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
9: Спонсор программы ИП «Базарного» Светлана Николаевна. «Славянский базар». Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар».
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
11: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: мой день рождения.
1: Если б не было тебя, то для чего тогда мне быть?
2: И все это «Дорожное радио». «Дорожное радио».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
12: Дорожное радио.

культуры Дорожного радио. Звоните прямо сейчас и получите билеты на концерт. Телефон в Самаре 979-22-99.

Реклама. Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас

0: Карбон-фаворит всего за 19 900 рублей. Карбон-фаворит – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города. Подробности акции у консультантов.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оставительный характер и не является публичной офертой.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
7: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
8: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотим передать привет Зубаирову Владиславу Алексеевичу и поставить для него песню «Максим, знаешь ли ты». Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый день. Всегда вам рад.
1: Дорожное радио. Передаю привет Артему и Инне. У них произошла недавно помолвка, поэтому поздравляю вас с этим знаменательным днем. Любите друг друга. Всех благ.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои.

0: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Настоящий отдых – это когда вы спокойны. Спокойны за тех, кто рядом. И особенно за тех, кто не может сказать, что его беспокоит. Ветлиния от ветеринарного центра «Никольский» – бесплатная ежедневная телефонная связь с опытным ветеринарным врачом. С 9 утра до 9 вечера – консультации по защите от паразитов, вакцинации, стерилизации, изменениям поведения и лечению. Звоните 211-0303, добавочный 3.
2: Без сомнений, только профессиональное мнение. Ветеринарный центр «Никольский». Врачуем усатых, лохматых, хвостатых.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Грунт «Эмаль» 3 в 1. 800 граммов. Всего 177 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
4: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
5: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой и неповторимой Катюше. Катюше Алтыновой. И передать для нее песню Александра Добронравова «Божественная». Пусть этот день для нее станет самым лучшим. Спасибо.

0: Добрый день! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, любимое дорожное радио. В этот прекрасный день спешу поздравить своего племянника с днем рождения. Счастья, как говорится, и крепкого здоровья. Успехов в баскетболе, слушайся маму. Поставь для него, пожалуйста, песню «Спасибо», дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
13: Большое кино про большие машины.
14: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
15: Дожму я на газ или на тормоз?
13: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99, код Самары 846. Звоните, всегда вам рады.
16: Дорожное радио. Я хотела бы поздравить нашего любимого папулю, дедушку, с днем рождения и сказать ему, что он у нас самый лучший. Мы его очень сильно любим. Хотели бы поставить для него песню Юрия Шатунова. Это любимый исполнитель его. С днем рождения, папуль. Спасибо, Дорожное радио.

0: Спонсор программы.
1: Товарищ, нужен матрас добротный. В Славянском базаре выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедический хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В Славянском базаре найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в Славянский базар. Свободы 77, Минская 25.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Для тех, кто за рулем.
1: Дорожное радио обращает внимание водителей на то, что завершен капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Физкультурной и 22-го партсъезда. С 1 мая работы стартовали на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко. Движение автотранспорта на участке перекрыто. Ограничения действуют до 8 вечера 6 мая.
2: Факторы безопасности.
1: На минувшей неделе в Самарской области произошел 81 пожар. Подробнее об этом Дорожному радио рассказала специалист отдела по взаимодействию со СМИ, воспитательной и психологической работе областного ГКУ, Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Мария Ханевич.
3: По итогам прошедшей недели наши огнеборцы региональной противопожарной службы, а также пожарные добровольцы осуществили 81 выезд по области на тушение пожаров, в том числе природных. При пожарах, к сожалению, один человек погиб, спасены 2 человека. В тушении пожаров участвовали 570 огнеборцев, использовалось 172 единицы пожарной и специальной техники. Также наши пожарные спасатели приняли участие в ликвидации 21 последствия ДТП, проводя отключение системы электропитания автомобилей, деблокировку пострадавших и другие аварийно-спасательные работы. Региональное государственное казенное учреждение Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям призывает всех неукоснительно соблюдать требования пожарной и дорожной безопасности. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
2: Водный транспорт.
1: На речном транспорте произошли изменения. С 30 апреля теплоходы запустили на пригородных маршрутах Самара-Гаврилова-Поляна, Самара-Зольная и Самара-Виновка. Ближайшие рейсы ожидаются через полчаса. Теплоход выйдет из Самары в Рождественно. Рейс будет совершен заходом на Проран. Также в 14.00 от Октябрьского спуска в Рождественно отправится грузопассажирский паром. В 14 часов 15 минут теплоход выйдет из Шелехметьево в направлении города. В 15.00 из Самары ожидается рейс до Гавриловой-Поляны, в 15 часов 10 минут из Ширяева в Самару.
2: В дорогу.
1: Сегодня в Самаре будет малооблачно и плюс 18 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
1: Лапы ресницами и взлетают.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка. Дорожное радио.
3: 12+.
5: МЧС России напоминает. Собираясь в лес, предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться. Заранее уточните прогноз погоды. Имейте при себе заряженный сотовый телефон, запас воды и еды. Одевайтесь в яркую одежду со светоотражающими элементами. Так вас быстрее найдут, если потеряетесь. Берегите себя от порезов и укусов насекомых. Надевайте закрытую одежду.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
0: Дорожное радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дорожное радио представляет.
10: Яркое приключение для всей семьи.
11: Я покажу тебе мир.
12: Обалдеть!
10: Большое кино про большие машины.
13: Грузовики, за работу!
10: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
2: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
4: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846.
5: Звоните. Всегда вам рады.
6: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
7: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
8: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
9: Подробности акции у консультантов.
10: Свершилось! АТК Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Теннет Т7 от 1 999 900 рублей. Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительно до 30 мая 2026 года.
11: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
2: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
2: Отдыхаем!
5: 1 июня Геленджик открывает официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи «Центральный», «Дельфин», «Багамы» и «Сады морей», а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж «Оазис» и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны, арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Сердце льва». Всего 519 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка «Дорожное радио».
3: 12+.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
12: «Чижик».
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: И время, и деньги, и бонусы.
2: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
12: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
0: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
4: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Премьера!
5: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
3: Новая Самара.
2: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаски для гриля, барбекю. Всего 299 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
5: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
6: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио представляет.
8: Большое кино про большие машины.
9: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
10: Дожму я.
9: На газ или на тормоз?
8: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
5: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Школы Туапсе возобновили работу. Детские сады и учреждения дополнительного образования города также принимают воспитанников, за исключением двух дошкольных учреждений. Занятия в школах Туапсе, напомню, были отменены 29 апреля из-за возгорания на нефтеперерабатывающем заводе и в морском терминале. Причиной их стало падение обломков беспилотников. На Черноморском побережье Туапсе продолжается ликвидация последствий пожаров. Специалисты и добровольцы собирают и вывозят загрязненный грунт. Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Сотрудники АвтоВАЗа ушли в единый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Также 14 и 15 мая персонал, не занятый в ремонте и наладке оборудования, будет находиться в простое с сохранением заработной платы. Завершить все работы АвтоВАЗ планирует к 18 мая, после чего линии начнут поэтапно запускать. Гран-при Майами выиграл итальянский пилот Кимми Антонелли. Это третья победа 19-летнего гонщика подряд в текущем сезоне Формулы-1. Антонелли лидирует в личном зачете, а его команда «Мерседес» возглавляет Кубок конструкторов. Действующий чемпион мира Ландо Норрис отстает от лидера на 49 очков. Отмечу, что два апрельских этапа Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии были отменены по соображениям безопасности из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Следующий этап королевских гонок Гран-при Канады пройдет в Монреале в 20-х числах этого месяца. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. По его данным, авиаперевозчики отменяют рейсы, заменяют дальнемагистральные лайнеры на более экономичные и перестраивают маршруты. Больше всего пострадал транзит через аэропорты Персидского залива. Ранее ими пользовался каждый третий лайнер при азиатско-европейских перелетах.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Культуры дорожного радио вас ждет.
1: Концерт группы «Руки вверх».
0: Дозвонитесь первым, как только услышите.
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе «Дорожного радио Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
4: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркасы, модули привезли, поставили, живешь. Телефон 8 927 267 8080. Подробности на navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
6: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000-пружинно-спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
7: Подробности акции у консультантов.
8: Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
9: Что такое Супра? Супра — это щедрая грузинская застолье.

0: 4 оса.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Россия.
1: Министерство труда и социальной защиты России расширило список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь перечень включает 363 позиции, подготовленные на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу. В числе новых специальностей, согласно документу, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, а также газосварщик, лесной пожарный, токарь, электрик и ряд других. Как объяснили ранее в Минтруде, актуализация связана с тем, что с начала года вступил в силу новый классификатор профессий.
0: Самара.
1: В Самаре планируется выполнить работы по озеленению на территории сквера в районе станции метро «Юнгородок» на улице Боярова за домами по улице Железной дивизии. Ранее местные жители обратились по вопросу благоустройства территории к властям. Было принято решение о постепенном восстановлении. Первый этап включает уборку мусора, облагораживание газонов, посадку молодых деревьев и цветов. Эти работы планируется завершить до конца мая.
0: Спорт.
1: Накануне в Самаре прошел матч 28-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него на поле стадиона «Солидарность-Арена» встречались клубы «Акрон» и «Краснодар». Игра завершилась поражением тольяттинцев со счетом 0-1. Добавим, что следующий матч команда из «Автограда» проведет 11 мая в Самаре, а соперником станет «Ростов».
0: Дороги.
1: В Самаре нанесут специальную разметку, обозначающую зону парковки электросамокатов. В городе утвердили список мест размещения 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности. Парковочные зоны появятся в наиболее загруженных районах города, в том числе на улицах Фрунзе, Молодогвардейской, Новосадовой, Полевой, а также на Самарской, на площади Революции, Ленинской площади, в парке Щерса и в других местах.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 4 мая – 74 рубля 80 копеек. Курс евро – 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. ООО «РН-Транспорт» приглашает на работу водителей категории «Б», «С», «Д», «Е», машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Погода на Дорожном радио.
3: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в областной столице ясно и плюс 19 градусов. Ночью в Самаре области будет около плюс 9. В предстоящий день в регионе ожидается малооблачная погода без осадков и плюс 23 градуса. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Относительная влажность составит 33%. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермский, Хабаровский края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
3: Россия.
4: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
3: Транспорт.
4: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
7: Дорожное радио.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной оферт.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык свиной «Лопатка». Всего 249 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
3: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000-пружинно-спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
4: Подробности акции у консультантов.
5: Отдых на природе – это радость для всей семьи, включая ваших питомцев. Но даже там есть риски. Укусы насекомых и змей, ядовитые растения, пищевые отравления. Ветеринарный центр «Никольский». Экстренная помощь, когда она действительно нужна. Работаем ежедневно до полуночи. Телефон 211-03-03. Улица Парижской коммуны, 30А.
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
8: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: И все это «Дорожное радио». Погода на «Дорожном радио».
1: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в Самаре ясно и около плюс 18. В ночные часы в городе

0: ртутного столба. Ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Будьте внимательны, не забывайте снижать скорость. Дорожное радио вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожная хроника.
3: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Информация ГАИ.
3: В Самарской области прошли рейды. Об их итогах рассказала инспектор областной госавтоинспекции, лейтенант полиции Елена Лашкина.
4: Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни. В ходе рейдовых мероприятий с 30 апреля по 3 мая 2026 года сотрудниками госавтоинспекции выявлено свыше 2000 различных правонарушений в области дорожного движения. 77 водителей допустили управление транспортным средством в состоянии опьянения. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлечены 400 водителей. Несмотря на выписанные требования, двое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. Во время рейдовых мероприятий выявлено 58 нарушителей правил перевозки детей. Сотрудниками госавтоинспекции они привлечены к ответственности. Особое внимание сотрудников госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в установленном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 49 правонарушений со стороны пешеходов и 28 со стороны водителей. 143 водителя проигнорировали использование ремней безопасности. Региональная госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участие в дорожном движении.
2: Общественный транспорт.
3: В Самаре произошли изменения на транспорте. В настоящее время по скорректированным схемам курсируют автобусы номер 23, 47, 50 и 91. Это связано с перекрытием перекрестка проспекта Ленина и улицы Осипенко из-за ремонта трамвайных путей. С 22 часов сегодняшнего дня до 5 утра 5 мая на участке закроют движение трамваев. Будьте внимательны, планируйте поездки на общественном транспорте заранее, учитывая эти изменения.
2: Здорово.
3: В предстоящий день в Самаре ожидается малооблачная погода и около плюс 23 градусов. По сведениям Приволжского УГМС, осадков не предвидится. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: культуры Дорожного радио вас ждет. Концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите...
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.

0: один же.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект интеграции на сайте наш.ру.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске-на-Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальнийвосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик! Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Россия.
1: Министерство труда и социальной защиты России расширило список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь перечень включает 363 позиции, подготовленные на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу. Напомним, раньше список включал 271 профессию. В числе новых специальностей, согласно документу, травматолог-ортопед, невролог-офтальмолог, водолаз, а также газосварщик, лесной пожарный, токарь, электрик и ряд других. Как объяснили ранее в Минтруда, актуализация связана с тем, что с начала года вступил в силу новый классификатор профессий. В него добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь включена в список для прохождения альтернативной службы.
0: Здравоохранение.
1: В Похвистневской центральной районной больнице начался ремонт внутренних помещений стационара. Ранее в здании полностью обновили фасад и кровлю. Теперь предстоит заменить все инженерные коммуникации, полы, выполнить внутреннюю отделку, установить новую мебель. Отмечается, что в ходе ремонта будут обновлены травматологическое и хирургическое отделение, а также отремонтируют физиотерапевтический кабинет, административные и технические помещения.
0: Транспорт.
1: На минувшей неделе парк спасательной техники и поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке. Как сообщает «Волга-Ньюс», 9-метровый «Спутник-12» способен принять на борт 12 человек. Дизельный двигатель может развивать скорость до 70 км в час. В носовой части судна есть трап, который позволяет принимать на борт спасательного судна пострадавших на носилках. Отмечается, что уже предстоящей осенью «Спутник-12» встанет на дежурство в зоне ответственности подразделения.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 4 мая – 74 рубля 80 копеек. Курс евро – 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной оферта.
2: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
4: Погода на Дорожном радио.
5: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в столице губернии ясно и плюс 18. Ночью в городе и области ожидается плюс 9 градусов. Завтра в регионе будет малооблачно и около плюс 23. Осадков не ожидается. Ветер 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров. Ртутного столба. Будьте внимательны и осторожны. Воздержитесь от совершения резких маневров. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за два дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. Литва ограничила въезд большегрузам из России и Белоруссии, если в их баках остается свыше 200 литров солярки. По заявлениям литовской стороны, такая мера введена до конца будущего года. Ограничение направлено на борьбу с нелегальным сливом дизельного топлива из большегрузных автомобилей. Власти Литвы заявили, что такие действия якобы ежемесячно лишают страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Схожие лимиты действуют в соседней Латвии. В Польше норма ввоза топлива составляет 600 литров, а в Финляндии 400. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские, Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый 8-вагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027 намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркасы, модули. Привезли. Поставили. Живешь. Телефон 8 927 267 80 80. Подробности на navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. Солидарность-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка «Дорожное радио».
3: 12+.
5: Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
6: «Дорожное радио» представляет 24.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
10: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
10: Добронравов, Шукшина, Быстров.
12: Нам проводник нужен.
10: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. No doubt, don't speak. Всем хорошего вечера, доброго. С уважением, благодарность, Маргарита.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, наше дорогое дорожное радио. Вас приветствует Валентина Ивановна. Добрый вечер, любимые люди. Вам горячий привет шлю я. Полной чашей пусть дом ваш будет, пусть счастливой будет семья. Пусть здоровье ко всем приходит и не вздумает уходить. Одинокими быть не в моде, значит, это не может быть. На дорожное приходите, ведь здесь искренне рады всем. Удовольствие получите на 97.3 FM. Здесь найдете друзей хороших, песню выберут на заказ. Дорогое наше дорожное, вам нет равных, вы супер-класс. Большое вам за все спасибо, ребята. Удачи, радости, здоровья, всего самого-самого хорошего вам от души желаю.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогой Дорожный радио. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Демиса Русца «От сувенира к сувениру». Спасибо. Спасибо за хорошее настроение. Всего вам доброго.

0: Реклама. Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000-пружинно-спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города. Подробности акции у консультантов.
1: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
2: Свершилось! Атека Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Теннет Т7 от 1 999 900 рублей. Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительна 30 мая 2026 года.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846.
4: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-2299. Код Самары 846.
5: Звоните. Всегда вам рады.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своих сестренок, Обидину Наташу, всех Обидинах, Гришаеву Светлану, Гришаеву Ольгу, всех-всех, кто меня помнит и знает. Поставьте нам, пожалуйста, песенку «Я желаю счастья вам». Сестра Валя. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Это позвонила Лили Ивановна. Я хочу вам заказать песню «Ты же не такая, как все». Спасибо вам большое. Всем хорошего вечера.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, включите послушать песню Шуфутинского. Я благодарю вас и приятного вам настроения.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. Солидарность-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
3: Информационная поддержка «Дорожное радио».
2: 12+.
4: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
6: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: И все это «Дорожное радио».
1: «Дорожное радио» представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846.
0: Звоните. Всегда вам рады.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. От всей души поздравляю всех радиослушателей с нашими любимыми майскими праздниками. Всех моих родных, друзей, хороших знакомых и, конечно же, коллектив Дорожного радио. И желаю всем доброго здоровья на долгие годы для благородного труда, любимых увлечений и интересного и полезного отдыха. Как всегда, благодарю любимое Дорожное радио за возможность передать привет тем, кто от меня сейчас далеко. С искренней признательностью, Надежда Петровна.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень хочу поздравить своего сына с днем рождения и пожелать ему здоровья, здоровья, здоровья и девушек хороших. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет. Очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения моей любимой доченьки Волковой Ирине Викторовне. Дорогая моя роднулечка, я от всей души с огромной любовью поздравляю тебя от всей нашей семьи с твоим 5-летним юбилеем. Желаем тебе крепкого здоровья, на долгие годы, счастья и всего самого наилучшего. И быть такой же бодрой, энергичной и жизнерадостной. Для тебя песня, слова – это просто ветер. Огромное спасибо, Дорожное радио.
10: Ты моя ненаглядная.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

между Ленинградом и Москвой. 60 проверенных минут стюардессы воду разнесут в небе над игрушечной страной и над облаками понесет. Чудо на серебряном крыле, только вроде был аэропорт, а уже спускаемся в Москву.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за два дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. Литва ограничила въезд большегрузам из России и Белоруссии, если в их баках остается свыше 200 литров солярки. По заявлениям литовской стороны, такая мера введена до конца будущего года. Ограничение направлено на борьбу с нелегальным сливом дизельного топлива из большегрузных автомобилей. Власти Литвы заявили, что такие действия якобы ежемесячно лишают страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Схожие лимиты действуют в соседней Латвии. В Польше норма ввоза топлива составляет 600 литров, а в Финляндии 400. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские и Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый 8-вагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027-й намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
2: Новая Самара.
1: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «СЗ Финстрой». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.

0: Реклама.
1: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
3: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят?

0: там, как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
1: Новая Самара.
2: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект интеграции на сайте наш.ком.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.
3: Она прошла

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, сна

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас в

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Гостей в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чё мы все о серьезном? Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Корабли постоят.